Европа. Русская волна. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех.

0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Само плывет в руки только то, что не тонет.
2: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
7: Остеохондроз. Это взгляд на мир под другим углом.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
5: Когда протирала зеркало, думала, что я самая хозяйственная. А нет, я самая красивая.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Служба гражданской обороны признала сбой системы оповещения при пожаре под Ларнакой. Кипр не вправе запретить израильскую политическую рекламу на своей территории. Над островом пролетел крупный метеор. Теперь подробнее. Служба гражданской обороны Кипра признала, что система экстренного оповещения CY Alert дала сбой во время пожара на полигоне Кало-Хурьё под Ларнакой. Предупреждение ушло с двухчасовой задержкой из-за технической неполадки. Из-за этого некоторых жителей пришлось оповещать о пожаре и эвакуации с помощью церковных колоколов. Ведомство ведет расследование совместно с компанией-подрядчиком. Подробности на сайте Лента Кипра. Предвыборная реклама одной из политических партий Израиля с портретом ее лидера, размещенная на хайвеях Кипра, не попадает под кипрское законодательство. Это подтвердили МВД и комиссия по контролю за рекламой. На щите надписи на иврите. С одной стороны, израильтяне, наслаждайтесь отдыхом, вы это заслужили. С другой, обращенной к тем, кто едет обратно в аэропорт, отдохнули, теперь возвращаемся и побеждаем. Компания, разместившая рекламу, сообщила об обычном коммерческом контракте. Вечером 27 июля видеокамера метеостанции КИТОС Weather в Перепедии зафиксировала яркую вспышку. Ее источником стал неизвестный космический объект, сгоревший в земной атмосфере над нашим островом. Метеор был достаточно крупным. Эффектное видео смотрите в телеграм-канале Лента Кипра. И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно, небо ясное, скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня днем температура воздуха на побережье Кипра составит в среднем плюс 35 градусов, в Никосии будет плюс 40, в Тродосе до плюс 28. Морская вода на кипрских пляжах прогрелась в среднем до 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Утро мы тоже понеслись, дамы и господа, здравствуйте!
1: Среда на календаре, экватор недели, вот отмечаем, кстати, уже завершается у нас июль, дальше август.
0: Неужели?
1: Это мистер Очевидность.
0: Вау,
1: сейчас он не включился.
0: Кэп, привет!
1: С утра пораньше.
0: Так, ну ты... Ну,
1: а тогда хочешь еще очевидности?
0: Давай, давай.
1: Последний день лета календарного.
0: Когда?
1: Ну, август.
0: А, ты, господи.
1: Не день, месяц.
0: Так, вот я тоже думаю, ты чего?
1: А это уже, когда
0: Поломался.
1: Мистер Очевидность немножечко с такой интригой.
0: Бэк. Да, в общем, ребят, у нас такое дело. Значит, впереди 3 часа классного утреннего шоу. Нормального настроения. И вообще, очень себе такого классного эфира. Мы советуем вам настоятельно, рекомендательно. И вообще, нас слушать и никуда не переключаться.
1: И при вашей помощи еще, кстати, получится это утро сделать еще легче и ярче, если вы напишите на номер 49-105-7, расскажете, как проходит у вас лето, а главное, напишите поздравления для именинников.
0: Мы будем очень сильно ждать, мы будем очень сильно здесь для вас стараться.
1: Вот так напевая даже.
0: Да? А в песне как-то легче получается, знаешь?
1: А в песне все легче получается.
0: Да? Правда? Вот жить с песней всегда как-то вот хорошо и приятненько.
1: Утро уж тем более.
0: Так что выбирайте правильно тот самый ритм, который вас, наоборот, будет бодрить и мотивировать.
1: Но главное, подарки-то у нас уже будут в этом часе прямо.
0: Да, ребят,
1: поэтому
0: мы сразу начнем. А мы дерзкие сегодня.
1: Включайтесь.
0: Да? Такие раз и с подарков начнем. Ну, почти.
1: А нам не жалко?
0: А что, нам вообще никогда ничего не жалко?
1: Ни энергии, ни подарков, ни настроения. Вот этим мы будем делиться с вами на протяжении 3 часов нашего утреннего шоу «Русские перцы».
0: Утреннего? Утреннее.
1: У меня пока отказывает дикция.
0: Утреннее шоу, понятно?
1: Я проснулся, а вот рот нет.
0: У нас есть такая шутка, да? Вашими устами. Да помолчать, да.
1: Это, кстати, эх, как бы хотелось
0: золотая
1: бы исполнить эту, да, классику.
0: Коллекция на русском радио Кипр. Но мы молчать точно не собираемся. Потому что что? Потому что мы перцы, потому что мы дерзкие, потому что мы уже готовы с вами взаимодействовать. Лимассол, Никосия, Ларнака, Пафос и Айанапа всем и каждому огромнейший привет, мощный, классный, летний, а это значит, что жаркий, потому что и лето у нас такое красивое.
1: Ну, кстати, сегодня довольно, мне кажется, вот уже с утра
0: сегодня
1: жарко.
0: Сегодня довольно!
1: Довольно, хватит этой температуры. С утра уже было 32, я представляю, что будет к обеду.
0: Эх, да, ну, надо привыкать, у нас и то ли еще будет.
1: А с другой стороны, это моментальный загар. Вот вышел, все.
0: Для
1: пошел,
0: тех,
1: загорело.
0: Кстати, кто ищет загар, ребята, пожалуйста, ну, до 11 максимум, потому что дальше уже, ну, совсем очень тяжело, поэтому аккуратнее.
1: Тяжело прямо даже найти лежак какой-нибудь на пляже, потому что очень много туристов.
0: Я надеюсь, что они прячутся. Ну, то есть, представляешь себе на улице?
1: А я видел такие угольки вот прям.
0: Ага.
1: Прям самое солнце, солнцепёк. На солнцепёке лежат вот, загорают, темнеют.
0: Темнеют, зреют, созревают. Видимо, что-то готовят, да?
1: Туристы созревают.
0: На?
1: Здорово.
0: Для чего-то. У них какой-то там план. Попытаемся разузнать и эту деталь в том числе. В общем, ребят, мы вам правда очень рады. Как всегда, стартуем, начинаем. Дорабатываем эту прекрасную июльскую неделю. Там еще одна, и мы отправляемся на каникулы, и вы с нами тоже. Да, вот, добро пожаловать. Мы ждем.
1: Да, ну а пока всем доброе, бодрое утро.
2: Сделано со вкусом. Милц Фуд.
3: Всем энергии. О том, как ею наполняться с помощью еды и не только, Яна Соболева. В начале 20 века человечество обзавелось блендером. Люди полюбили коктейли за вкус и легкость. Ну а потом пришла мода на смузи. Густой микс из смешанных в блендере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, кокосовой воды, льда, орехов, меда и даже мороженого. Основной ингредиент смузи – это углевод. Напиток способен дополнить или заменить дневную норму клетчатки, очистить организм, простимулировать похудение. И все бы хорошо, но есть важные нюансы. Употребляя смузи регулярно в качестве заменителя полноценного обеда, вы рискуете пропустить очень важный этап пережевывания. Идеальный смузи тот, который можно жевать и употреблять один раз в день. Поэтому правило номер один – грамотно миксовать. Берите за основу зеленый овощ, шпинат или сельдерей, оставляйте часть ингредиентов в кусочках и дружите с орешками и семенами. Правило 2. Учитывайте свои особенности. Кому-то, например, нельзя пить смузи на голодный желудок. И правило номер 3. Решился на смузи? Заказывай детокс-программу в Meals Food. А на десерт лайфхак. Хочешь есть? Пей! А через полчаса звони в Meals Food, чтобы заказать полноценный обед. И пока его везут, наслаждайся музыкой, читай или перевыполняй план.
2: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь немножко по гороскопам, друзьям. Знаки огня, овны, львы и стрельцы сегодня, наконец, получат долгожданную ясность в вопросе, который до этого напоминал туманный квест.
2: Ну, а чем вам квест не нравился?
1: Вот я хотела уточнить. Квест — это
2: забавно.
1: Же...
2: забавно.
1: Юху! Ну, не иногда страшно, но в целом юху!
2: Это да.
1: Все равно же выпустят. Ай, кусочки пазла сложатся, позволив вам запустить процесс реализации. Ну, судя по всему, три подсказки. Это я просто вспоминаю квесты. Как я сама проводила. Запирать клиентов в тюрьме было особое удовольствие. Да. А я такая.
2: А ты подсказки оставляла?
1: Ну, три подсказки было. За 60 минут должны были команды от 2 до 6 человек выбраться из комнаты. Ну, обычно комнаты в рамках одной комнаты было несколько. Там надо было еще понять, где что спрятано. До 3 подсказок разрешалось. Ну, иногда можно было больше, конечно же. Либо все равно открывать, выпускать, если сами не выбирать.
2: Выходите, сдавайтесь.
1: Ага.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Опасайтесь поспешных обновлений и перепрошивок гаджетов. Внезапный технический сбой может уничтожить несохраненные документы.
1: Ну или сохраняйте просто документы, и все. И будет вам счастье.
2: Ну и помните, бумага и ручка. Обновления никакие не нужны.
1: Давай так, вспомните. Ты заметил, что тяжело иногда писать, просто потому что нету привычки тайпить, да? А писать это надо вспоминать.
2: Да, я обратил внимание, у меня почерк очень испортился. Раньше был такой красивый.
1: А вот раньше.
2: Ого-го-го. Но непонятный, правда. Теперь все сходится.
1: Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Сегодня вы случайно наткнетесь на профессиональный инструмент, который сократит ваши ежедневные трудозатраты. Что? Это кто? Его внедрение в работу сбережет вам кучу нервных клеток. Это AI, что ли?
2: А? Возможно.
1: Ну, пусть работает.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Сегодня вы получите посылку, которая превзойдет все ваши ожидания по качеству и наполнению. Подарочки. Это приобретение станет главным талисманом комфорта на ближайшие месяцы.
1: Ты понимаешь, что мы никогда в жизни не рассказывали гороскоп о посылке. Вот вам придет посылка, даже если вы ее не заказывали.
2: Танцуйте!
1: Забавно.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Хочется чего-нибудь вкусного.
5: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
4: Все.
5: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
4: Стритфуд?
5: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
4: Скорее, в Марину Лимассола, Иринис 11.
5: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
4: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
6: Ну что вам еще пожелать на ночь глядя? Приятного аппетита, ребята!
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Самый острый перец истории.
1: Ну а мы отправляемся, собственно говоря, отмечать праздники и события, самые яркие дня сегодняшнего. Сегодня, друзья, 29 июля, среда, день заботы о любимых людях. Пожалуйста, помните и позаботьтесь.
2: Да, отправьте. Какой-нибудь переводик, что
1: да,
2: ли?
1: Да.
2: Вот такую заботу, даже если вы находитесь очень далеко и на большом расстоянии друг от друга. Международный день тигра сегодня. Вот, я родился в год тигра, поэтому можно считать, что это мой праздник.
1: Что за лев, это тигр?
2: Всем тиграм большой привет!
1: Так, день персика, пожалуйста, ты как?
2: Я вот сегодня даже с утра попробовал этот замечательный фрукт. Вот, кстати, сейчас сезон уже начинается персиков, поэтому, опять же, очень вкусные будут.
1: Ты видел вот эти вот такие персики, которые из Греции привезли?
2: Так, чем они отличаются от обычных?
1: Они очень сладкие.
2: А, которые вот такие приплющенные
1: немного. Боже, какое открытие! Я готова слопать сразу килограмм, но не получается. Но готово. Так,
2: вкуснятина.
1: День поворачивания налево. Ну хорошо, отметим.
2: Налево пойдешь. Да. Вот, мы помним, но сегодня, видимо, можно.
1: Можно. А потом день заботы о любимых людях.
2: Вот, да, потом заботимся. Международный день губной помады. Это вам, девчонка, передаем привет.
1: Не, ну жарко сейчас. Ну какая помада вообще? Даже.
2: А есть какая-то вот, не знаю, антижаркая, антибликовая, которая не нагревается совершенно.
1: Помада не нагревается.
2: Зачем такая нужна? Ну, не знаю.
1: Чего вдруг? Ну, они как бы сами не предназначены для того, чтобы нагреваться. Ну, просто сейчас настолько жарко вообще. Не знаю, девчонки, те, кто с мейкапом, вам огромнейший респект. Я понимаю, что уже месяц как настолько лень. Вот просто. Оно все, ну, мне кажется, лишнее. А вот по осени, вот там уже можно, да, опять вернуться к этим бьюти-рутинам. Так, Международный день разбитого сердца, понимаете?
2: Ну, вот так вздыхая только, да, если что.
1: Ребят, ну, так бывает иногда, к сожалению. Что поделать? Ну, на это тоже можно вот обратить внимание, сказать спасибо и дальше.
2: Ну, тогда лучше добавим витаминок. День смузи.
1: Да. Так у нас еще день любви сегодня, между прочим. Правда, только в Израиле, но тем не менее мы себе изберем.
2: Мы распространяем на всю планету.
1: Да, день человеческих ценностей. Тоже хороший день, посмотри. Фестиваль дождливого дня. Это не нам, мы проходим мимо.
2: День лазаньи сегодня в США. Это так и завершая на замечательной, приятной, аппетитной нотке.
1: Да, это правда. Ну что, поехали дальше по событиям. В 1586 год отправляемся. Город Тюмень. Вам огромнейший привет и поздравления, потому что 440 лет тому назад был основан этот потрясающий городок.
2: 1836 год. В Париже торжественно открыта Триумфальная арка.
1: О, видите как. В 1952 году состоялся первый в мире беспосадочный полет реактивного самолета, то есть через Тихий океан. Долетели, все хорошо.
2: 1954 год. Вышел в свет первый том фэнтези романа английского писателя Джона Рональда Роэла Толкина «Властелин колец».
1: Тот самый.
2: Легендарнейший. Я, конечно, книгу не читал, но вот, конечно.
1: В 1958 году в США создано Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА. Мы поздравляем вас с днем рождения. Спасибо за ваше открытие и полный вперед, летите к Луне.
2: Тогда будем и дальше лететь. 1963 год. Состоялся первый полет советского пассажирского самолета Ту-134.
1: Так, полетали. И что? Та-да-да-да.
2: Знакомые звуки, да? Которые помнят все.
1: Та-да-да-да.
2: Ну, давно, правда, кто теперь уже на яблоках этого не знает, но все же.
1: Ну, 2015 год. Я думаю, что многие все равно застали. Компания Microsoft анонсировала операционную систему Windows 10. Та самая классная она. Привет тебе, дорогая.
2: Шустрая, быстрая.
1: Да. Ну, и нам огромный привет отправляют благородным тиграм. Муж и сын родились в год тигра.
2: Вот. Тигрята, с праздником.
1: Ох, вы, божечки мои, какая пушистая красота. На этой ноте закрываем наш календарь замечательный. Рады, что вам откликнулись события и праздники. Продолжайте в том же духе. Ну и, конечно же, вспоминайте, кто у вас сегодня родился. Мы с удовольствием поздравим.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Лето с Андреотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андреотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андреотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
0: Новая песня на русском.

0: Просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: Да, друзья, это перцы, будоражащие люди. И мы обещали вам подарки в этом часе. Вот, пожалуйста, ловите, держите.
2: На правах рекламы.
3: Лето станет еще ярче благодаря потрясающему предложению фрезидерам от evzin.com.
1: Полюби себя, да, как в песне. Используйте новый промокод SUN26 до 9 августа и экономьте до 42% на всей любимой линейке продуктов фрезидерам.
3: Заказывайте вовремя и получайте дополнительную скидку 12% на всю продукцию фрезидерам, плюсом к уже действующим спецпредложениям и сниженным ценам.
1: Мы любим скидки, скидки.
3: Больше, все вместе с evzin.com.
1: Так, ребята, бесплатная доставка вообще на все заказы по всему острову, а условия акции указаны также на сайте evzin.com. Можно ознакомиться прямо сейчас.
3: Просто наслаждайтесь летом с фрезидером, получая выгоду с промокодом SUN26.
1: Ну, а мы вручим вам еще один дополнительный приз и подарок в виде ваучера на 20 евро. Этот ваучер тоже суммируется и с промокодом, да, SUN26, и со всеми скидками, которые и так действуют на сайте. Поэтому, ребята, очень комфортная покупка у вас намечается. Для тех, кто следит за собой и желаете только красоты, вот для вас этот розыгрыш.
0: Трек наизнанку.
3: Вам нужно будет справиться с нашим экспериментом. Мы, как всегда, немножко позабавились с треком, перевернули его шиворот на выворот и предлагаем вам прослушать и, конечно же, догадаться, кто исполняет эту песню и как она называется.
1: Если вы готовы, то можно прямо сейчас сделать приемчик погромче, так будет легче уловить мотив. Поехали!

0: Ну вот, красиво, красиво. Хит. Хитёра, я бы даже сказала. Пишем 4 9 105 7 нам, а мы как раз-таки попытаемся очень быстро среагировать и найти того самого победителя сегодняшнего дня.
1: Ждем.
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
3: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Наизнанку. Ну что, друзья, большие вы у нас молодцы, конечно, знаете главные хиты, которые звучат на русском радио Кипр. Браво каждому! Но первым ответил на наш каверзный вопрос Денис. Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе!
1: Так, проснулись, класс! Как настроение?
3: Прекрасно, теперь еще лучше, благодаря вам.
1: Так.
2: Вот, уже слышим позитивные нотки в голосе.
1: Ну, я бы не сказала. Это еще надо подтянуть.
2: Денис просыпается, мне кажется, сейчас.
1: Вместе с нами. Денис, расскажите, какой город мы сейчас позвонили?
3: Не расслышал.
2: Из какого вы города?
1: Да.
3: А, Лимассол.
1: Лимассол. Так, расскажите, пожалуйста, может быть, уже пользовались услугами Эвзин?
3: Никогда, но рекламу очень часто слышу.
1: Да, потому мы стараемся. Денис, если у вас есть бизнес, приходите, мы все сделаем красиво. Ну а пока расскажите, пожалуйста, что же мы за песню такую зашифровали, кто поет ее?
3: «Моя Мишель на малиновой луне».
2: Конечно же, абсолютно верно.
1: А теперь у вас будет малиновая жизнь, потому что, Денис, вам достается ваучер на 20 евро от evzin.com. Этот ваучер суммируется со всеми скидками и промокодами, которые тоже действуют. Кстати, до 9 августа Sun26 позволяет сэкономить на Фрезидерм. Очень такая классная линейка кремов для защиты, для ухода.
2: И главное, удобно, абсолютно бесплатная доставка по всему острову.
1: То есть ты не дашь мне рассказать, что это за классная косметика, да? Вот я тут стараюсь. Говорю, ребят, классно, не выпускайте такую возможность, но удобно же. Все суммируется, там до 42% можно сэкономить.
2: Да,
1: а
2: очень
1: вам,
2: выгодно.
1: Денис, еще и минус 20 евро.
3: Спасибо, шикарный подарок.
2: Ура!
1: Я вот думаю, когда вот уже из Дениса польется вот эта радость и счастье, и вот это ю-ху, я победитель! Может быть, сейчас? Нет.
3: Ура, ура, я ура.
2: Поздравляем!

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Друзья, мы продолжаем просыпаться дальше. Надеюсь, что вы уже улыбаетесь и бодры, веселы, потому что дальше будет еще больше. И, кстати, подарки у нас не заканчиваются.
2: По курсу у нас Константин Столяров.
1: По
2: как
1: какому
2: всегда,
1: высокому?
2: По очень важному, главному и, конечно же, новостному. Он, как всегда, все расскажет.
1: Мы тебя уже продали. По хорошему курсу, Костя, не сопротивляйся. Отрабатывать тоже, кстати, тебе. В рамках новостного выпуска буквально через пару мгновений, а мы совсем скоро вернемся.
2: Оставайтесь с нами.

0: одну.
1: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: Что русскому хорошо, того после 11 не купишь.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Из новых ID Кипра исчезли имена отца и матери. Часовню в Соломью под Пафосом обокрали во время реставрации. Проспект Амония в Лимассоле частично перекроют из-за сноса здания. Теперь подробнее. МВД Кипра не планирует возвращать имена родителей в новые биометрические удостоверения личности, которые уже начали выдавать. Решение убрать графы «отец» и «мать» вызвало критику со стороны граждан и политических партий. Отмечается, что власти не объявляли об этом заранее. В министерстве сообщили, что пересматривать свое решение не намерены, так как удостоверение личности предназначено исключительно для идентификации его обладателя, а не других лиц. Подробности на сайте «Лента Кипра». Из часовни Святого Георгия в деревне Соломью под Пафосом неизвестные украли старинный бронзовый напольный подсвечник. Кража произошла в период с 15 по 25 июля. Все это время часовня была закрыта для посещения из-за реставрационных работ. Кипрская церковь призывает всех неравнодушных помочь в поисках похищенного. Священнослужители опасаются, что злоумышленники могут переплавить ценный артефакт и продать бронзу как металлолом. В Лимассоле на 5 дней перекроют участок проспекта Амония в районе перекрестка с улицей Василиоса Павлу. Ограничение связано со сносом многоэтажного недостроенного здания. Дорога будет перекрыта 1, 2, 8, 9 и 10 августа с 5 утра до 8 вечера. Зону сноса обозначат дорожными знаками. Водителей просят соблюдать временную схему движения. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно, небо ясное, скорость ветра 6-8 метров в секунду, концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня днем температура воздуха на побережье Кипра составит в среднем плюс 35 градусов, в Никосии будет плюс 40, в Тродосе до плюс 28. Морская вода на кипрских пляжах прогрелась в среднем до 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямо!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
3: И снова здравствуйте, очень доброе утро, остров, а мы стартуем второй час утреннего шоу «Лимассол», Никосия, Ларнака, Пафоса и Анапа, всем огромнейший привет.
4: Добро пожаловать в нашу приятную компанию, напоминаем, что номер 49-105-7 работает, вовсю принимает ваши смс, комментарии и главное, конечно же, поздравления.
3: Нам тут птички донесли, что с лежаками на пляжах острова туго, поэтому просто приемник погромче и кайфуем, наслаждаемся и, конечно же, никуда.
4: Поза лежака. Вот
3: да.
4: Выходишь, просто становишься, руки вот не в боки, а в стороны,
3: да,
4: и
3: да.
4: Все.
3: Это правда.
4: И загораешь.
3: Это мое.
4: Это мое, да. Ну и наушники погромче, конечно же.
3: Вот представляете, да, там люди лежат, загорают, над ними такие вот деревья, да, тоже рядышком пристроились.
4: Это деревья, это звезды.
3: Это звезды. Так, звезды наши дорогие, мы шагаем с самым интересным и дерзким контентом. Знаете, что я отыскала?
4: Так.
3: Мужчины, эта новость специально для вас. Эксклюзиво. Умная и образованная жена может снизить всевозможные риски для мужа на 46%, выяснили ученые.
4: А я уже-то подумал.
3: Да, исследователи. Ценницы, ага. Наверное,
4: ну,
3: но мы
4: всего.
3: Не знаем, это вообще тут не указано. Объясняют, это очень просто. Такие женщины обычно внимательнее относятся к своему здоровью и чаще следят за самочувствием партнера.
4: Ага.
3: Вот, они напоминают о врачах, обследованиях, лекарствах, витаминку принесут, понимаешь?
4: Ну ты мне целом... здоровенький-то нужен,
3: да.
4: Вот тебе-то еще работать, еще ого-го сколько работать.
3: Так и есть. Помогают поддерживать более здоровый образ жизни.
4: Так.
3: Не ешь пирожок, да?
4: Угу.
3: Не садись на пенек.
4: Я его лучше съем.
3: Иди дальше на работушку. Авторы работы вот этого называют такой эффект своеобразной защитой от преждевременных всевозможных оказий. Потому что мужчина что? Он же уже
4: от всех рисков,
3: он
4: да,
3: же
4: вот
3: добытчик, он уже вот дерзкий, он уже понесся, да, там. А она такая говорит, подожди секундочку, а ты куда? А зачем? А, ну поешь. Сначала, да, вот. Ну, поел, теперь отдохни немножко. Вот, на работу, а завтра на подвиги свои сходишь.
4: Ну, вот, то есть, потом. Получается, умная жена, это и тайм-менеджмент тебе,
3: да.
4: Пожалуйста, да? Вот, и оберегает тебя от всех разных болячек, болезней и рисков.
3: Самый главный босс.
4: Естественно.
3: Вот, поэтому жениться советуют на умных. Понятно? Ну, так.
4: Это всегда был такой совет жизни, очень хороший. Вот, но мы все знаем, да, пословицу, поговорку, значит, мужчина это голова, а жена это шея.
3: Угу.
4: Вот, поэтому шея, конечно, должна быть такая крепкая, вот, для того, чтобы управлять этой головой.
3: Ну вот, так что теперь вы точно знаете, если вдруг среди нашей аудитории есть неопределившиеся, пожалуйста, делайте свой выбор правильно.
4: Так, там ссылочки указаны сразу же на эти клубы вот этих умных девиц. Прекрасных.
3: Да, девицы красавицы, готовых, да, к браку.
4: А что, хорошее приданное, да?
3: Да, интеллект.
4: Что, интеллект.
3: Я считаю, что нормально вообще. Похлеще, чем все остальные. То, что, ну, можно заработать и тра-та-та,
4: uh-huh.
3: А вот интеллект, это дорогого стоит, между прочим. Так что, ребят, это вот все для вас. Все с заботушкой для вас.
4: Уговорили.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Вопрос к родителям. А вы знаете каждую точку на теле своего ребенка? Если да, то наверняка вы регулярно осматриваете кожу малыша и посещаете дерматолога. Если нет, то напомню, остров входит в зону риска из-за активного солнца. Поэтому если вы пропустите странное новое образование или изменение уже имеющейся родинки, то повысите шанс столкнуться с негативными последствиями для здоровья. Имея в телефоне карту родинок, всегда можно проверить, появилось ли новое или изменилось ли старое. Самодиагностика в период между наблюдением у специалиста является залогом здоровья. Ведь иногда у детей может появиться специфический невус – темный, даже черный, блестящий и достаточно быстро растущий. Он же может выглядеть иначе, как розово-коричневый узел, который на родинку и не похож. Оба варианта – это разновидность невуса шпица – особая форма диспластической родинки. Раньше детям его сразу удаляли. Сейчас чаще советуют понаблюдать за образованием, проводя дерматоскопию каждые 2-3 месяца. Невус шпица опасен тем, что риск образования из него меланомы выше, чем из простой родинки. Если по итогу обследования врач примет решение об удалении такого экземпляра, то нужно сделать это только хирургически и с патогистологической диагностикой. Напомню, что паспорт родинок и новообразований можно оформить в центре Lady Aesthetic. Немецкое оборудование позволяет зафиксировать каждое пятнышко. Запись на сайте ladyaesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе и своим детям.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Лазер».

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Аментосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Аментос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
4: Ложь неприятнее всего, когда это глагол. Ложь, ложь.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Женя Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: вытворяют, спать не дают, утро включают и жгут, жгут.
1: Русские перцы.
2: Сейчас споем.
3: Ну давай.
2: Тем более эксперты доказывают о том, что пение снижает стресс, поддерживает когнитивное здоровье и улучшает эмоциональное состояние. Но не просто пение, а хоровое пение.
3: А, да,
2: то
3: ну давай.
2: То есть именно хором нужно петь.
3: И если с другом вышел в куда? Куда-нибудь.
2: Путь. Та-да-там, там-та-дам.
3: Да-да-да.
2: И все? И вот такое пение помогает сразу же. Вот настроение поднимается, стресс снижается, когнитивное здоровье улучшается. Вот поэтому во многих больницах вводят именно такое хоровое пение как лечение. То есть, представляешь, ты приходишь к врачу, а он тебе выписывает рецепт. Вам нужно, значит, петь три песни. Угу. Вот вам Меладзе.
3: Да, пожалуйста.
2: Вот здесь нотку повыше возьмите.
3: Ага.
2: Вот тут у вас
3: Алсу.
2: Стресс. Алсу, да. Конечно же.
3: Иногда.
2: Вот.
3: Да?
2: Угу. И Леню Агутина потом уже, когда все уже очень хорошо.
3: Да-да-да.
2: Просто в танец пойдете. Вот вводят, значит, такие регулярные занятия хором 1-2 раза в неделю по часу.
3: Не, классно. Я считаю, что это действительно так, и если вдруг вы еще не слушаете нас настолько громко, чтобы хором запел весь район, то значит вы что-то делаете не так, ребят, наоборот, погромче, да, все вместе. Можно еще народные, да, какие-нибудь песни?
2: Конечно. А вообще, мне кажется, когда утро, день...
3: Попрошу я у его.
2: Замечательно.
3: Чтоб меня одну любил, и все, и больше никого. И красота, мурашки пошли, да, пошли.
2: А, и там сразу другие еще мотивы просыпаются. Вот, и ощущение такое, так вот хочется стол накрыть,
3: да.
2: Значит, поляну бесконечную,
3: пир на весь мир. Да. Так, ну что, французский знаешь?
2: Не очень.
3: Ну, тогда этот напевай. Уте, папа, уте, уте, папа, уте. Вот мы сейчас и попробуем.

0: перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Ну что, подлечились, а?
2: Попели! Вы вместе с нами.
1: Да, классно. Вот повторите такую зарядку каждое утро на протяжении 3 часов с русскими перцами. Подпевайте, и жизнь будет веселее в темпе нужном для вас. Ну а если вот уже перезагрузились и полны радости, вот вам следующая новость.
2: Так.
1: Трудоголики оказались далеко не идеальными сотрудниками. Сейчас расскажем все детали, подробности.
2: Чую подвох.
1: Новое исследование показало, что они могут вредить работе всей команды. Ага. Ученые выяснили, коллеги, что люди, привыкшие работать без остановки, как роботы, как терминаторы, чаще концентрируются исключительно на собственных задачах и постоянно ищут себе еще нагрузку. А в результате на помощь коллегам, наставничество, подмены, другие добровольные инициативы, у них просто не остается ни времени, ни сил.
2: Ага.
1: Именно такое поведение делает вообще полностью весь процесс неэффективным, потому что в какой момент трудоголик начинает уставать и, что правильно, затягивает других членов команды к себе в помощь. Соответственно, они хотели расслабиться, а он говорит, не, подождите, давайте работать. У вас есть такой бесячий коллега? А? Признавайтесь ему привет.
2: Посмотрели сейчас по сторонам, да?
1: Вот.
2: Напрягают эти трудоголики. Да.
1: Не успокоиться никак.
2: Отдохнуть-то надо уже, а ты все работаешь и работаешь.
1: Да, эти люди способны, да, то есть затащить вас ту задачу, которую вы хотели сделать на следующей неделе, а желательно в следующем месяце или, может быть, даже в следующем году. Но нет, они не успокоятся, они же настырные. Они хотят, они говорят, надо, ребята, мы сможем, и все. И вот уже все опять вернулись из отпуска раньше, чем надо было, и работают как не в себя.
2: Не очень.
1: Ну вот, понимаешь.
2: Вообще не очень.
1: Но только боссы говорят, классно.
2: Нам нравится. Трудоголики, работайте.
1: Ну просто они живут по такому лозунгу, как «давай не ждать».

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фреддо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Ненавязчивее советского самообслуживания может быть только местный Сига-Сига-сервис.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Счастье-то какое, а? Мы вот сидим и подарки раздаем в прошлом часе, в этом часе, и делаем это с огромным удовольствием. Ребятушки, просыпаемся, бодримся и, конечно же, делаем приемнички погромче.
2: На правах рекламы.
3: Алимасол продолжает вас удивлять. Хотите не просто поесть, а пережить гастрономические события?
1: Да, открывайте для себя Golden Monkey, тайский ресторан в прекрасном комплексе The Tower San Rafael Resort. Друзья, мы все лето разыгрываем потрясающий ваучер на 50 евро Golden Monkey. Кстати, на этой неделе последние, уже вот самые последние ваучеры будут вручены нашим победителям. Мы очень хотим, чтобы вы запомнили это место и, конечно же, очень желаем вам приятного аппетита. Аппетита.
3: Всех приглашаем в Golden Monkey. Там вас ждет богатое меню, новые блюда, искусно приготовленные по аутентичным рецептам талантливыми шеф-поварами из Таиланда. Традиционные кулинарные техники, лучшие ингредиенты и коктейли с ярким вкусом.
1: Golden Monkey – это всегда безупречный сервис и незабываемое гастропутешествие. Выбирайте рассадку в элегантном зале внутри ресторана или на уютной открытой террасе, но это вечером. А так, в элегантном зале с кондиционером.
3: Да, добро пожаловать, кстати, по любому формату вашего события. Корпоративные мероприятия, официальные торжества, особые события или тихий уютный ужин с близкими.
1: Да и просто добро пожаловать по-любому. Этого достаточно. Golden Monkey Thai, он ближе, чем вы думаете. Подписывайтесь в Instagram Golden Monkey Thai, либо Golden Monkey Thai Restaurant в Facebook. Ну что ж, друзья, как вот всегда, мы что-то очень сильное готовим.
3: Да, готовим тайские блюда. Вот, пытаемся, по крайней мере, потому что добавляем каждый раз туда что-то непонятное, несъедобное, иногда очень нафантазировали мы и выдуманное. Вам же и нужно написать этот ингредиент при помощи смс на номер 49-105-7, который мы добавили в наш рецепт.
1: Да, друзья, слушайте внимательно. Один ингредиент однозначно выдуманный. Он самый классный. Он самый яркий и самый дерзкий.
3: На нашей кухне.
1: Конечно, так и есть. Так и есть. Слушаем внимательно и ждем ваши смс-очки на номер, как всегда, 49-105-7. Ну что, Сереж, ты готов?
3: Да, я готов. Мы сегодня будем также
1: готовить.
3: Я готов готовить.
1: Давай.
3: Популярный тайский салат ям сом. О!
1: Ух ты!
3: О! Салат!
1: Ям сом.
3: Так кричат тайцы обычно.
1: Да-да. Ну что, поехали?
3: Поехали! Креветки, помело, шпинат мини, кокосовая подружка, жареный арахис, лемонграсс.
1: Вот так вот у нас сегодня очень дерзко. Ждем!
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: представляет аутентичный тайский ресторан Golden Monkey в комплексе The Tower отеля Сан-Рафаэль. Золото вкуса в каждом новом блюде.
1: Ой, ну какая красота, какие у нас активные, молодцы просто. Но первой Анастасия все сделала красиво и очень правильно. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Так, Анастасия, расскажите нам, пожалуйста, куда дозвонились.
3: Из какого вы города?
2: Из Лимассола.
1: Лимассол. Куда путь держите?
2: На работу еду.
3: Таиланд, может быть. Но мы вам предлагаем как минимум туда отправиться.
1: Кстати, в отпуске уже были, еще будете?
2: Еще будем, но не летом. А как раз-таки где-то в ноябре.
1: В ноябре. Ну, отлично, на самом деле, сезон.
3: Да. А возможно, направление просто выбрали, да, какое-то такое?
2: Да, Таиланд.
1: Таиланд, да ладно.
3: Здорово.
1: Слушайте, ну тогда сначала тренировка, да, а потом уже непосредственно в Таиланд.
3: Прививаем пищевые привычки, да, а потом уже, да, наслаждаемся.
1: Ну вот я даже не знаю, надо прививать. С таким ингредиентом точно надо быть привитой. Так, что в нашем рецепте было не совсем-совсем, Анастасия?
2: Кокосовая подружка.
1: Упс.
3: Конечно.
1: А должно было быть?
2: Наверное, кокосовая стружка.
1: Конечно. Ну так же скучно, правда? То ли дело подружка, а?
3: С подружкой веселее.
1: А что, есть такие коктейли, когда в кокосе так вот раз,
3: конечно,
1: трубочку и пошел? А такая подружка, она точно на веселе. А если ты такая подружка, так вообще прекрасно. И все в этой жизни хорошо. Анастасия, мы вручаем вам искренне ваучер на 50 евро в ресторан Golden Monkey. Не знаем, были, не были.
2: Еще не была.
1: Вот, пожалуйста, Сан-Рафаэль Резорт вам туда. Может, ну и эту работу, да, сразу в Сан-Рафаэль Голден Манки. И счастье, и радость, и лето, и ю-ху!
3: Как вам такой отличный план?
1: Да. Так, ребят, если в вашем офисе сегодня потерялась Анастасия, это все потому, что русские перцы замотивировали ее по-другому прожить этот день. Вот так вот. Мы торжественно берем ответственность на себя.
3: Да, все принимаем.
1: Нам же, конечно, никто звонить не будет. Анастасия, спасибо за то, что с нами этим утром. Мы желаем вам классно отдохнуть впоследствии в ноябре, ну а сейчас порадоваться за себя, такую умницу и красавицу, потому что именно вы у нас сегодня победительница.
3: Поздравляем!
2: Спасибо!
0: Ресторан Golden Monkey в отеле Сан-Рафаэль. Новые строчки в меню от виртуозных шеф-поваров из Таиланда. Безупречный сервис, уютная открытая терраса и стильный зал. Идеальное место для кулинарного путешествия.

0: Хотите утро?
1: Будет!
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.
3: А вот, друзья, второй час тоже пролетел так незаметно. Вжух и нету.
4: Самое приятное, что остается еще третий. И он начнется через мгновение.
3: Да. Ну, как-то вот сегодня хочется даже побольше.
4: А еще, знаешь, хочется поздравлений.
3: Ну, да.
4: На номер 4-9-105-7. Пишите.
3: Ребят, алло, вы там где? Поздравляйте своих родных и близких. Мы все сделаем красиво. Ну, вы же нас знаете. А пока наш прекрасный Константин Столяров и новости к этому часу.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
4: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
5: Логомания на русском радио Кипр.
4: По сигналу ведущих звоните в студию.
3: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
4: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
3: В спортзале, на пляже или в путешествии.
4: Мы станем еще ближе.
5: Русское радио Кипр.
6: Никогда, никогда не деритесь с некрасивыми людьми. Им терять нечего.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Служба гражданской обороны признала сбой системы оповещения при пожаре под Ларнакой. Из новых ID Кипра исчезли имена отца и матери. На израильском пляже нашли кипрскую монету возрастом 2500 лет. Теперь подробнее. Служба гражданской обороны Кипра признала, что система экстренного оповещения CY Alert дала сбой во время пожара на полигоне Кало-Хурьё под Ларнакой. Предупреждение ушло с двухчасовой задержкой из-за технической неполадки. Из-за этого некоторых жителей пришлось оповещать о пожаре и эвакуации с помощью церковных колоколов. Ведомство ведет расследование совместно с компанией-подрядчиком. МВД Кипра не планирует возвращать имена родителей в новые биометрические удостоверения личности, которые уже начали выдавать. Решение убрать графы «отец» и «мать» вызвало критику со стороны граждан и политических партий. Отмечается, что власти не объявляли об этом заранее. В министерстве сообщили, что пересматривать свое решение не намерены, так как удостоверение личности предназначено исключительно для идентификации его обладателя, а не других лиц. Подробности на сайте Лента Кипра. Древнюю серебряную монету «Сиглос», отчеканенной на Кипре в Саламине в середине 5 века до н.э., нашли на пляже в Ашдоде. Это первая монета такого типа, обнаруженная на территории Израиля. Реликвию нашел уборщик пляжа, разыскивающий украшения, которые потеряли отдыхающие. Он сразу передал находку в местное управление древностей, как того требует израильский закон. Крупные серебряные монеты персидского периода часто разрезали на части для мелких расчетов, поэтому целые экземпляры встречаются редко. Подробности и фото на сайте Лента Кипра.
5: И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно, небо ясное, скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня днем температура воздуха на побережье Кипра составит в среднем плюс 35 градусов, в Никосии будет плюс 40, в Тродосе до плюс 28. Морская вода на кипрских пляжах прогрелась в среднем до 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Весна, здравствуйте, очень доброе утро. Друзья, третий час утреннего шоу стартует прямо сейчас на ваших ушах, так сказать. И мы, конечно, бесконечно этому рады. А вы рады?
2: Да, запасайтесь попкорном, а может быть и чипсами, знаете, вот для того, чтобы провести этот час в нашей приятной компании. Мы, как всегда, подобрали для вас самые интересные новости, юмор и, конечно же, поздравления, которые мы, правда, ждем на номер 4-9-105-7. Кстати, у вас это последняя возможность в рамках этого дня поздравить ваших любимых именинников, потому что, к примеру, дневное шоу «Днем обо всем» с Яной Соболевой уже отправилось на каникулы.
1: Да, поэтому мы одни отдуваемся за всех до 7 августа включительно. Работаем, веселимся, просыпаемся вместе. Ну а дальше отправляемся все на каникулы, хотя радио, конечно же, продолжит работать, поэтому не переживайте. А вот продолжите работать ли вы, особенно в тех обстоятельствах, которые нас окружают, я сейчас про социальные сети, которые то и дело отвлекают и, правда, мешают работать. Тут даже сам Сэм Альтман не устоял перед брейн-ротом. Это когда ты зависаешь и уходишь, в общем,
2: В бесконечное, да.
1: Скроллинги, да. Глава OpenAI, между прочим, признался, что неожиданно для самого себя подсел на короткие видосики. По его словам, все началось с рабочих целей. Он изучал платформу, чтобы понять, как устроены подобные сервисы. Сначала хватало 10 минут перед сном, но очень быстро они, те самые шорцы, превратились в час ежедневного скроллинга бездумного.
2: Затянуло.
1: Да, окончательно Альтман понял, что проблема вышла из-под контроля, когда начал проводить в приложении по 3 и больше часов выходные. То есть из любопытства и понимания, как работает структура, да, сервисов, потому что это разные сервисы, на разных платформах есть вот эти самые короткие видео. Но залип, вот просто залип, в итоге удалил несколько приложений, чтобы вернуть себе ту самую продуктивность, и понял, что это было максимально правильное решение, иначе очень сильно затягивает. Я вот так знаю, что периодически люди там TikTok сносят у себя, Instagram удаляют, да, потому что вот эти короткие видео, они нон-стопом появляются в ленте. Тут посмотрел, там посмотрел,
2: очень
1: тут уже
2: залипательно.
1: У тебя бобер что-то, да, плотину грызет, а ты по-прежнему там не спишь.
2: Ну, главное, ты потом просто смотришь, сколько ты времени на это потратила, как оно просто куда-то исчезло. А вот здесь именно слово «исчезло», потому что ты его не потратил на что-то полезное, правильное, а ты просто вот провел время с телефоном.
1: В общем, друзья, очень аккуратненько, пожалуйста, с этим. И да, обращайте внимание на статистику. Многие смартфоны вам выдают ее. Сколько часов вы провели в среднем, да, в телефоне. Иногда она просто пугает.
2: А я начал, к примеру, отписываться от того контента, который мне не интересен.
1: Конечно.
2: Либо я понимаю, что я просто трачу зря время.
1: Абсолютно.
2: И я лучше вот отпишусь для того, чтобы потом как-то все-таки более продуктивно провести свой отдых, либо, опять же, рабочее время.
1: Ну вот тут мы открываем новую главу «Отписка», да? Сейчас. Ну вот некоторые воспринимают...
2: А знаешь, мне кажется, потом появится какая-то социальная сеть всех отписанных.
1: Отписка.
2: Отписка. Вот. Все, от чего вы отписались, только у нас.
1: Не дай бог, слушай. Ты же для этого отписываешься, для того, чтобы, ну, вот, не наблюдать, не смотреть. Вот. Некоторые, кстати, очень лично воспринимают данное состояние, обижаются. Ну, как будто бы человек с ним поругался.
2: Угу.
1: А на самом деле нет. Ну, он просто так решил, да и все. И вот, ну, как, вот, там даже не надо объяснять. Ну, то есть были какие-то причины, и человеку так комфортно. А вот второму обычно нет.
2: Ах, в каком мире мы живем? Угу. Раньше мы просто вот дружили, просто общались, а теперь ты на меня подписан?
1: Да.
2: Не друг ты мне.
1: Ну, кстати, у тебя есть какие-то такие вот, вот восприятия общения? Есть ли подписка или нет? Я вот тоже считаю, что это не на то влияет вообще-то.
2: Согласен.
1: Вообще-то. Но многие действительно воспринимают это как личную историю. И знаешь, что делают? Не отписываются, а ставят на мьют. Ну, то есть, знаешь, так вот в крысу, да? То есть по-прежнему не смотрят, по-прежнему не лайкают, но вот официально не подкопаться, если, конечно, кому-то надо подкопаться. Да, но это другая тема, мы вообще-то не об этом поговорить хотели.
2: Поэтому проводите время, знаете, продуктивно, правильно и с наслаждением.
1: Ну, а то потом, видите, будете подписки обсуждать и тратите еще и на это свое драгоценнейшее время.

0: Слушай бесплатно, тебе и мне приятно. На русском радио. Русские перцы.
1: Все мы знаем, как важна поддержка семьи, особенно в сложные периоды нашей жизни. И вот такая история произошла в России, и семья решила поддержать папу и запустила свое радио. У мужчины случились временные трудности по работе, и мама с дочкой решили необычно его подбодрить. Они записали целый эфир с перебивками, рубриками и музыкой для него, чтобы ему было веселее работать. А радио назвали «Пап, когда ты вернешься?»
2: Классно.
1: Вот так. Вот такая поддержка. Ну, естественно, мужчина оценил, трудится, ему веселее работать. Вот. Ну, а это все разлетелось в интернете, и многие говорят, что а давайте вот запускайте прям такую частоту, мы будем обязательно ее слушать.
2: Слушай, не дай бог, если честно. Ну, ты представь. Пап, мам.
1: Когда? Что привезешь? Вот это все.
2: Я себе уже нарисовала эту картину. У нас был забавный случай с сыном. Мы, в общем, сидели, да, там он что-то сидит. Мам. Я говорю, что, Антон, три раза он меня позвал. Что? А я забыл. Я говорю, так, а зачем ты меня зовешь? Не знаю, говорит, я уже так привык, что ли.
1: Мам, привычно уже.
2: Я говорю, ну ты вообще посидел, посмеялся, сам не понял, что хотел, ну правда забыл. И говорит, ну мне так, ты знаешь, я же так просто привык, если мне скучно, я просто сижу и начинаю мам. Я говорю, Тоха, ну ты, пожалуйста, когда вот уже, я-то откликаюсь, естественно, зов сыночки, как же ты тут его упустишь-то? А он говорит, я просто по привычке, вот так вот, ну вот и...
1: Знаешь, возможно, там такое же состояние, да. Папа вроде бы на работе, а тут еще и по радио семья.
2: Да-да-да. Никуда не деться.
1: И из приемника, и домой. Ну, здорово, что вот такими способами можно подбодрить.
2: Не, ну вообще, конечно. А про что радио? Почему радио до сих пор, и сколько раз уже говорили, все, будет одно сплошное телевидение, а? Сколько лет тому назад было? И нет. Нет, друзья, потому что это про душевность, это потому что про настоящие эмоции, которые на самом деле очень сильно важны. Я не согласна, что поддержка нужна только когда трудности. Поддержка важна всегда. И здорово, когда она у вас есть. Вот у нас для вас всегда много поддержки. Приходите, мы вас поддержим. Вот по любому поводу. Пишите, старайтесь. 49-105.7.
1: На единой частоте 99 FM.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
7: Говорят, мужчины не плачут. Вы что, вы просто не умеете их обижать?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Ярослава узнаю по походке.
1: А, по походке.
0: Да, и особенно какое у него
1: там
0: настроение. Вот так, да.
1: А ну, давай
0: это сразу же, знаешь, то, что ты сейчас озвучила, это сразу показывает, какое у тебя настроение. Да, ученые научились определять настроение человека по походке.
1: Так я никуда не уходила.
0: Я вообще не понимаю, зачем ученые еще даже задумались об этом. Мне кажется, всегда видно вот
1: не,
0: по
1: жена
0: походке,
1: всегда
0: какое
1: знает,
0: настроение.
1: Как, с каким настроем идет, шагает муж.
0: Ну, вот, и всегда 100%. Видно, когда человек вот так подпрыгивает, ну, хорошее настроение у него. Но когда, наоборот, так плетется, ну, явно, скорее всего, плохое. Зачем это исследование? Но на самом деле они вот решили копнуть поглубже.
1: Ну-ка.
0: Разобраться в наших белках, которые влияют на опору стопы. Вот, оказалось, что белок в рационе способен усиливать связь между плохим настроением и походкой. Вот если не хватает у вас этого белка, значит, у вас и настроение будет не очень. Вот так.
1: Для белка? Не хватает белка?
0: Да, представляешь себе. Значит, дело в том, вот, что именно белок и количество белка в вашем организме влияет на то, как ваша ножка ходит, вот, какая у вас опора стопы.
1: А там будет информация, где хорошее настроение, где плохое? Или просто мясо дай, пусть поест, и будет все хорошо?
0: Вот, вот. Белок в рационе, он сгладит связь между негативными переживаниями и походкой. На деле вот выходит именно так. Чем выше суточное потребление белка, тем сильнее грусть, раздражение или тревога отражались на времени опоры стопы и общем ритме шагов. Вот. Автор объясняет это тем, что аминокислоты из белка участвуют в производстве серотонина и дофамина веществ, регулирующих настроение.
1: Вот, значит, тогда не даем мяса, да?
0: Да, пусть поменьше салатик. Нужно, да. У каждого человека эти процессы, конечно, уже устроены по-своему, поэтому один и тот же продукт может усиливать эмоциональную чувствительность вместо того, чтобы ее, наоборот, снижать. То есть вот если написано, что ну тут у вас снизится стресс,
1: да,
0: у другого человека, может быть, и не повлияет на это.
1: Ничего не понятно. Я считаю, что в припрыжку, без одышки.
0: Видно сразу же настроение, да?
1: Да, с улыбкой на лице, понятно. И хотя вот я тоже так помню, считывала настроение мамы просто потому, как она открывала дверь. Вот там особая какая-то магия. Если вот так вот мягенько и аккуратненько, значит, мама в хорошем настроении. Если она так поворачивала ключ, все, значит, ну все. Сейчас она уже что-то узнала, придется оправдываться, и как бы лучше вообще не выходить из комнаты. Ну так, знаешь, там садишься за книжку, сразу я читать, я вот это вот все, не-не-не, на разговор я больше не пойду.
0: Мне кажется, действительно по походке можно считать, вот что сейчас даже будет, какой разговор впереди, если босс к вам идет, ну слишком вот быстро, шаг, не то что там в ритме, а это бег уже.
1: Ну тогда получается, его надо с салатиком встречать.
0: Да, вот, вот.
1: Здрасте.
0: По мне тоже кажется понятно и видно, что когда настроение не очень, это все из-за еды.
1: А если шоколадку?
0: Вот. Тогда в припрыжку. И настроение улучшается.
1: И какой-нибудь прекрасный кофе, да?
0: Вот,
1: и...
0: ученые, мы все разгадали, а у вас какое-то сложное исследование. Белки там все эти.
1: Спасибо большое, конечно, за подсказку. Напомнили, кстати, о том, как важно общаться и через что важно общаться. Еда, как всегда, в теме.

0: музыки шутка, называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Вот наведут смуту, да, на эти ученые со своими подходками.
3: Да.
2: Подходками. Вот.
3: И
2: уже страшно становится. Но, ребята, это что? Оттуда и мотивация в том числе появляется найти, а как еще задобрить человека, либо поднять ему настроение. Угу. Я нашла секрет. Но все. Помимо еды, это, конечно, всегда беспроигрышный вариант. Тут не зря перед важными встречами сначала что? Людей кормят.
3: Да,
2: а уже потом, пожалуйста, давайте вот это.
4: Пожалуйста,
2: вам. Вот. Значит, цитрусовые ароматы помогают легче справиться со стрессом. Но это если ужин не предусмотрен, то вот тебе, пожалуйста, апельсины. По словам психологов, запахи апельсина, лимона и других цитрусовых способны поднять настроение, добавить энергии и снизить эмоциональное напряжение. Ну, не злись, но понюхай. Вот, все дело в том, что обоняние тесно связано с участками мозга, которые отвечают за эмоции и память. И вот если вам цитрусовые не особо нравятся, тогда цветы.
3: Вот,
2: жасмин,
3: здорово,
2: например.
3: Да.
2: Я советую, говорят, жасмин тоже помогает. Но в основном лучше всего, конечно, работает это вот именно запах мандарина, апельсина и лимона.
3: Ой, аромат мандарина, ну ведь действительно может сразу же снизить стресс, потому что ты вот как будто попадаешь в атмосферу Нового года.
2: Да, они помогают расслабиться, восстановить эмоциональное равновесие. При этом, конечно же, речь идет о только качественных натуральных эфирных маслах. Не надо пшикать химозой, потому что...
3: Просто апельсином пшик.
2: Слушай, ну Чебурашка-то
3: вот,
2: знал.
3: Нюхай, на.
2: Смотри, почему он такой стрессоустойчивый? То, что он апельсины ел,
3: да.
2: Понимаешь? Причем тоннами и килограммами. И этим, кстати, советуют заниматься и людям. Но помимо того, что апельсины полезно есть, это все-таки витамин С, он очень-очень-очень важен для организма, так еще и запах-то какой.
3: Ой, да, действительно.
2: Ведь ароматы.
3: Аромат, который у нас, мне кажется, сразу же ассоциируется с летом. Вот именно апельсин, ну, мандарин, понятно, мне кажется, вот все-таки Новый год, а апельсин — это лето. Потому что вот...
2: это сок.
3: Да, я помню, в Беларуси, вот, опять же, аромат апельсина, он тебя как будто уже даже, ну, зимой или осенью отправлял вот на летние каникулы, потому что именно тогда этот фрукт особенно вкусный.
2: Мне нравятся ароматы Кипра, потому что каждый раз, в каждый сезон остров пахнет по-особенному. Весной одни цветы, да, распускаются, летом другие ароматы, осенью тоже очень много всего будет красивого. И даже зимой тоже вот есть растения, я, правда, не вспомню, как они называются уже, но тоже создают вот эти потрясающие ароматы, когда ты идешь по улице, ты думаешь, боже, ну как же приятно, как же красиво. И да, все натуральные, да, природные запахи, а в частности цитрусовые, они максимально классно реагируют на нас, позволяя нам
3: и настроение поднимается.
2: Расслабляться. И вот дышите поглубже, вдыхайте эти ароматы, и это уже позволит вам снизить тревогу, раздражение, да, и настроение в том числе улучшается.
3: Ароматерапия. А еще добавите музыкальную терапию.
2: Ты не будешь жаловаться, что не покормили, нет? На, просто понюхай и хватит.
3: Апельсин тоже вкусно.
2: О, представь, тебя на кухню запустили, да, там пахнет ароматами. Ну, ты говоришь, ну ты не ешь, ты только понюхай.
3: Ой, ну вот здесь обратная сторона медали, да. Настроение уже в другую сторону.
2: В общем, ребят, мы надеемся, что у вас все хорошо, но если вдруг нужны какие-нибудь дополнительные фишки для того, чтобы поднять настрой, пожалуйста, музыка и запахи, наше все.

0: Импортные, кипрские, на русском радио.
1: Ну вот, Ира, поговорили про еду, и я, конечно же, нашел.
2: Конечно, ты уже пошел, сходил в холодильник, постучался, посмотрел, включил тот самый полазий, этот элемент полезный.
1: И мне в этом еще и помогли голодные археологи, которые вот, знаешь, когда вот завалялось где-то, но очень вот повезло, что ты нашел эту еду. Они нашли 500-летние картофельные чипсы.
2: А ты что?
1: Ты представляешь себе? Вот, настолько кушать хотелось. Два кусочка картофеля, сохранившихся... Так, они, наверное, вкусные, я сейчас расскажу.
2: Да-да-да.
1: Вот, два кусочка картофеля, сохранившихся со времен империи инков, обнаружили в Перу. Это не обычный картофель, а древний продукт, способный храниться десятилетиями. Называется чунь-о.
2: Чунё.
1: Вот, да, чунё. Вот, овощ...
2: Ну, какое это чунё?
1: Ну, вот...
2: Да. А вкусное, кстати, это чунё твое?
1: Ну, да.
2: Да? Нормально?
1: Овощ несколько раз оставляли замерзать во время холодных ночей, а днём высушивали под солнцем. В итоге из него удалялась вся влага, продукт становился легким и мог храниться значительно дольше свежих клубней. Для археологов это действительно такая уникальная находка, так как органика крайне редко доживает до наших дней. Поэтому вот эти два кусочка, которым уже 500 лет, я надеюсь, они их не попробовали. Были прям на вкус. Вот. Но говорят, что вот эта находка, она, по крайней мере, поможет, кстати, сделать шаг вот именно в хранении продуктов. Ага. И начинает их изучать.
2: Конечно, склеп надо вырыть. Вот, и туда сносить в яму. Вот, они холодильники, они придумали, что еще там, на мороз, да, как это можно там, не знаю, в чем храниться. Вот,
1: ну, высушивать, опять же, да. Для того, чтобы это хранилось. Мне интересно, вот чипсы 500 лет назад, что смотрели тогда? Какой сериал был такой залипательный?
2: Что в каком баре,
1: что
2: находились вот эти люди?
1: Два кусочка остались.
2: Да, кто-то припрятал, видимо, для себя, но настолько хорошо, что и сам потом забыл. А может быть, наоборот, это специально... Мы же вот периодически закапываем какие-то послания.
1: Да-да-да, закапываем в диван.
2: Вот.
1: Чипсы, когда сериал смотришь, там, если в диване покопаться, чего там только не найти можно.
2: Так это для молодого, подрастающего поколения письма в будущее, так сказать, чтобы они там без нас голодными не сидели. И чтобы хоть как-то смогли перекусить.
1: Внуки, что вам досталось? Диван от деда. А там ого-го, сколько всего. Если захотите покушать, вот туда отправляйтесь.
2: Ай-яй-яй. Звезды.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Необычный случай произошел у берегов Швеции. Охрана заметила в море одинокую дрейфующую доску для серфинга. Uh-huh. Вот, и сначала спасатели решили, что кому-то нужна срочно помощь. Да. Вот, внимательно приблизили изображение, а там вместо человека на доске лежит тюлень. Я серьезно, самый настоящий тюлень, очень так уверенно тюленец, он может, с невозмутимым видом устроил себе такой плавучий лежак, и вот теперь
3: еще... Загорает, отдыхает просто в море, да?
2: У кого, во-первых, подожди, ну там же должен быть хозяин.
3: Ну конечно, да, это же доска чья-то.
2: Да, не просто так, где-то он ее нашел.
3: Ну, видимо, это какой-то особенный тюлень, у которого есть свой...
2: Да, он дерзкий, ты посмотри, он так столкнул, говорит, мне нужнее.
3: А он просто вот отдыхал, да, получается, лежал, тюленился.
2: Да, это мы просто, понимаете, про тюлений отдых мечтаем. Кстати, совсем скоро отправимся в отпуск, офишели, до 7 августа мы в эфире. Друзья, дальше у нас каникулы небольшие, а там 31 августа возвращаемся, и не просто возвращаемся, у нас весь состав, все звезды будут в эфире. Утром перцы, днем Яна Соболева, а вечером Гоша Романов, наш хороший. Вот, появится совершенно новое вечернее шоу с 5 до 7 часов вечера.
3: Новые темы, новые забавы, новый голос, и все это в эфире, конечно же, Русского радио Кипра на единой частоте 99 FM.
2: Ну а пока просто про отпуск, а ты бы так вот захотел бы?
3: Я планирую там весь август быть тюленем. Везде. Тюлень на пляжах, дома, в кровати, на лежаках. Все.
2: Класс.
3: Тюлень Сергей.
2: Это приговор.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А все, мы тоже тюленить отправляемся.
2: И пусть бьет по глазам солнце.
1: Да, работаем, конечно, а вечерком по тюленям. А завтра к вам вернемся с 8 до 11 утра.
2: И, конечно же, делайте приемники погромче и будьте с нами на одной волне.
1: 3-4.
3: Калимарушка!

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Кипр не вправе запретить израильскую политическую рекламу на своей территории. Часовню в Соломью под пафосом обокрали во время реставрации. Проспект Амония в Лимассоле частично перекроют из-за сноса здания. Теперь подробнее. Предвыборная реклама одной из политических партий Израиля с портретом ее лидера, размещенная на хайвеях Кипра, не попадает под кипрское законодательство. Это подтвердили МВД и комиссия по контролю за рекламой. На щите надписи на иврите. С одной стороны, израильтяне, наслаждайтесь отдыхом, вы это заслужили. С другой, обращенной к тем, кто едет обратно в аэропорт, отдохнули, теперь возвращаемся и побеждаем. Компания, разместившая рекламу, сообщила об обычном коммерческом контракте. Из часовни Святого Георгия в деревне Соломью под Пафосом неизвестные украли старинный бронзовый напольный подсвечник. Кража произошла в период с 15 по 25 июля. Все это время часовня была закрыта для посещения из-за реставрационных работ. Кипрская церковь призывает всех неравнодушных помочь в поисках похищенного. Священнослужители опасаются, что злоумышленники могут переплавить ценный артефакт и продать бронзу как металлолом. В Лимассоле на 5 дней перекроют участок проспекта Амония в районе перекрестка с улицей Василиоса Павлу. Ограничения связаны со сносом многоэтажного недостроенного здания. Дорога будет перекрыта 1, 2, 8, 9 и 10 августа с 5 утра до 8 вечера. Зону сноса обозначат дорожными знаками. Водителей просят соблюдать временную схему движения. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно, небо ясное, скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Сегодня днем температура воздуха на побережье Кипра составит в среднем плюс 35 градусов, в Никосии будет плюс 40, в Тродосе до плюс 28. Морская вода на кипрских пляжах прогрелась в среднем до 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison. 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Лето Сандриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
3: Только вылечишь душу, сразу начинает болеть печень.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. А что, если компьютер, который все время спрашивает, вы не робот, просто ищет свою маму?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Друзья, подскажите, а как будет чихуахуа во множественном числе?
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Днем обо всем.
2: На русском радио.
3: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
8: Чтобы утром не встать ни с той ноги, не дай бог. Я просто упал с кровати.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Днем обо всем на русском радио. Днем. Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: На Кипре не торопятся даже мысли.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
4: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
4: Русское радио Кипр.
5: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно.
5: Лето.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр.
5: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Фестиваль пива в Пафосе впервые пройдет 5 дней подряд. На израильском пляже нашли кипрскую монету возрастом 2500 лет. Над Кипром пролетел крупный метеор. Теперь подробнее. Пафосский пивной фестиваль пройдет в городской гавани с 5 по 9 августа. Вход свободный. Площадка будет работать ежедневно с 6 вечера до полуночи. Помимо пива, организаторы обещают живые выступления музыкальных групп и диджеев, зону с играми и занятиями для детей, а также стритфуд от международных блюд до местной кухни. Пивной фестиваль в Пафосе впервые будет идти 5 дней подряд. Серебряную монету «Сиглос», отчеканенной на Кипре в Саламине в середине 5 века до нашей эры, нашли на пляже в Ашдоде. Это первая монета такого типа, обнаруженная на территории Израиля. Раритет нашел уборщик пляжа, разыскивающий украшения, которые потеряли отдыхающие. Он сразу передал находку в местное управление древностей, как того требует израильский закон. Крупные серебряные монеты персидского периода часто разрезали на части для мелких расчетов, поэтому целые экземпляры встречаются нечасто. Подробности и фото на сайте «Лента Кипра». 27 июля в 21:30 видеокамера метеостанции «Китас Везер» в Перепиди зафиксировала яркую вспышку. Ее источником стал неизвестный космический объект, сгоревший в земной атмосфере над нашим островом. Объект был достаточно крупным. Видео смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Днем обо всем.
2: На русском радио.
3: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Из двух зол я всегда выбираю то, которое раньше не пробовал.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Вопрос к родителям. А вы знаете каждую точку на теле своего ребенка? Если да, то наверняка вы регулярно осматриваете кожу малыша и посещаете дерматолога. Если нет, то напомню, остров входит в зону риска из-за активного солнца. Поэтому если вы пропустите странное новое образование или изменение уже имеющейся родинки, то повысите шанс столкнуться с негативными последствиями для здоровья. Имея в телефоне карту родинок, всегда можно проверить, появилось ли новое или изменилось ли старое. Самодиагностика в период между наблюдением у специалиста является залогом здоровья. Ведь иногда у детей может появиться специфический невус – темный, даже черный, блестящий и достаточно быстро растущий. Он же может выглядеть иначе, как розово-коричневый узел, который на родинку и не похож. Оба варианта – это разновидность невуса шпица – особая форма диспластической родинки. Раньше детям его сразу удаляли. Сейчас чаще советуют понаблюдать за образованием, проводя дерматоскопию каждые 2-3 месяца. Невус шпица опасен тем, что риск образования из него меланомы выше, чем из простой родинки. Если по итогу обследования врач примет решение об удалении такого экземпляра, то нужно сделать это только хирургически и с патогистологической диагностикой. Напомню, что паспорт родинок и новообразований можно оформить в центре «Леди Эстетик». Немецкое оборудование позволяет зафиксировать каждое пятнышко. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе и своим детям.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Все лето.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Амьентосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Амьентос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
2: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
4: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
4: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
5: По статистике, самая популярная мужская смс-ка. Я тебя тоже.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Русское радио. Мы делаем лето.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергии. О том, как ею наполняться с помощью еды и не только, Яна Соболева. В начале 20 века человечество обзавелось блендером. Люди полюбили коктейли за вкус и легкость. Ну а потом пришла мода на смузи – густой микс из смешанных в блендере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, кокосовой воды, льда, орехов, меда и даже мороженого. Основной ингредиент смузи – это углевод. Напиток способен дополнить или заменить дневную норму клетчатки, очистить организм, простимулировать похудение. И все бы хорошо, но есть важные нюансы. Употребляя смузи регулярно в качестве заменителя полноценного обеда, вы рискуете пропустить очень важный этап пережевывания. Идеальный смузи тот, который можно жевать и употреблять один раз в день. Поэтому правило номер один – грамотно миксовать. Берите за основу зеленый овощ, шпинат или сельдерей, оставляйте часть ингредиентов в кусочках и дружите с орешками и семенами. Правило 2. Учитывайте свои особенности. Кому-то, например, нельзя пить смузи на голодный желудок. И правило номер 3. Решился на смузи? Заказывай детокс-программу в Milk's Food. А на десерт лайфхак. Хочешь есть – пей. А через полчаса звони в Milk's Food, чтобы заказать полноценный обед. И пока его везут, наслаждайся музыкой, читай или перевыполняй план.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Лето.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Осень. Это то время, когда твоя шапка решает, какая у тебя будет прическа.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске: средняя зарплата на Кипре выросла до 2601 евро. В Лимассоле задержали водителя, скрывшегося после ДТП с самокатом. Пожарная служба острова получила 6 спасательных прицепов по программе ЕС. Далее подробности. Средняя начисленная зарплата на Кипре в первом квартале составила 2601 евро в месяц до вычета налогов и взносов, на 3,7% больше, чем годом ранее. При этом треть работников получала меньше 1500 евро. Предварительные данные опубликовала статистическая служба Кипра. При этом мужчины в среднем зарабатывают на 400 евро больше женщин. Все цифры остаются предварительными и относятся к начисленным суммам до вычетов. Полиция Лимассола задержала водителя, который скрылся с места столкновения с электросамокатом вечером 26 июля. Его автомобиль нашли и изъяли на экспертизу. Молодой сириец, управлявший самокатом, остается в реанимации в критическом состоянии. Водителя взяли под стражу по подозрению сразу в 3 нарушениях: управление автомобилем без водительских прав и без страховки, а также оставление места ДТП. Обвинения ему пока не предъявлены. Пожарная служба Кипра получила 6 закрытых буксируемых прицепов, оборудованных под задачи технического спасения. Их распределят по одному в каждое окружное управление пожарных станций. О поставке ведомство сообщило сегодня. Проект софинансирует Евросоюз через Европейский фонд регионального развития и национальные бюджеты Греции и Кипра. По сообщению службы, закупка расширяет ее возможности по защите людей и инфраструктуры. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь,

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимедия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
3: Ничто так не отпугивает покупателей, как желание продавцов чем-нибудь помочь.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Антонио Гутерреш после встречи с лидерами Кипра объявил о созыве нового раунда 5+1. Застройщика из Ларнаки заключили под стражу по делу о мошенничестве на 12 миллионов евро. На пляже Дасуди в Лимассоле проведут вечер без телефонов. Далее подробности. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш объявил о созыве новой неформальной встречи по кипрскому урегулированию в расширенном формате 5+1. Провести ее собираются только после достаточной подготовки по мерам укрепления доверия, методологии и по существу самой проблемы. Заявление прозвучало сразу после трехсторонней встречи Гутерреша с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. Окружной суд Ларнаки заключил под стражу на 4 дня 62-летнего бизнесмена, работающего в сфере девелопмента. О его аресте стало известно 28 июля. Полиция в связи с этим расследует возможный сговор с целью совершения тяжкого преступления, получения денег обманным путем и другие действия. По версии следствия, они совершались с 2022 по 2024 год. Максимальная санкция по наиболее тяжким статьям до 14 лет лишения свободы. Обвинение пока не предъявлено. В пятницу, 31 июля, на пляже Дасуди в Лимассоле пройдет первый Unplugged Sunset Social. Это бесплатная встреча, участники которой убирают телефон в сумку и проводят вечер за знакомствами и разговорами. Начало в 19.00. Организует встречу сообщество Unplugged Cyprus вместе с европейским проектом Oasis. Мероприятие продлится до 22 часов. Экранов, телефонов и любых гаджетов на площадке не предполагается. Вместо них обычный разговор и игры на знакомство. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Итак, готовим суп с фрикадельками. Сначала нужно очистить пельмени от кожуры.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя, ни с колечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
4: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
5: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
6: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
7: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 25.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic.

0: Эстетик. Звоните 97 65 38 75.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Если бы у вас был выбор, свозить, скажем, жену на курорт или машину перекрасить, то вы бы какой цвет выбрали?
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Адрес лета.

0: слушает страна.
1: Я тебе говорю, воспоминай. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре 18 часов.
4: Спонсор часа – Пунин Групп.
5: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
6: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: средняя зарплата на Кипре выросла до 2601 евро. 1 августа виноградари Пафоса перекроют трассу на Полис из-за гибели урожая. Пожарная служба острова получила 6 спасательных прицепов по программе ЕС. Далее подробности. Средняя начисленная зарплата на Кипре в первом квартале составила 2601 евро в месяц до вычета налогов и взносов, на 3,7% больше, чем годом ранее. При этом треть работников получала меньше 1500 евро. Предварительные данные опубликовала статистическая служба Кипра. При этом мужчины в среднем зарабатывают на 400 евро больше женщин. Все цифры остаются предварительными и относятся к начисленным суммам до вычетов. В субботу, 1 августа, виноградари Пафоса перекроют трассу Пафос-Полис-Хрисохус в районе поселка Цада. Сбор назначен на 9 часов. Акцию объявили производители всего округа. Они протестуют против позиции профильных ведомств по заболеванию винограда, мучнистой росе или милдью. В текущем году эта болезнь практически уничтожила урожай у многих местных фермеров. Претензии две. Первая – затянувшаяся полная фиксация ущерба. Вторая – сигнал Министерства сельского хозяйства о том, что компенсации коснутся лишь двух сортов винограда. Пожарная служба Кипра получила 6 закрытых буксируемых прицепов, оборудованных под задачи технического спасения. Их распределят по одному в каждое окружное управление пожарных станций. О поставке ведомство сообщило сегодня. Проект софинансирует Евросоюз через Европейский фонд регионального развития и национальные бюджеты Греции и Кипра. По сообщению службы, закупка расширяет ее возможности по защите людей и инфраструктуры. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Амиентосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Амиентос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
4: Есть повод для праздника?
5: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
6: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
5: А если хочется чего-то особенного?
6: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
5: Звучит красиво.
6: Празднично.
5: Незабываемо.
6: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
5: Подробности на toyconfectionery.com.
7: Проехал в автобусе, не заплатив. Я зайка.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Ваня Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Расставание, это очень больно. Особенно с деньгами.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Антонио Гутерреш после встречи с лидерами Кипра объявил о созыве нового раунда 5+1. Застройщика из Ларнаки заключили под стражу по делу о мошенничестве на 12 миллионов евро. На пляже Дасуди в Лимассоле проведут вечер без телефонов. Далее подробности. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш объявил о созыве новой неформальной встречи по кипрскому урегулированию в расширенном формате 5+1. Провести ее собираются только после достаточной подготовки по мерам укрепления доверия, методологии и по существу самой проблемы. Заявление прозвучало сразу после трехсторонней встречи Гутерреша с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. Окружной суд Ларнаки заключил под стражу на 4 дня 62-летнего бизнесмена, работающего в сфере девелопмента. О его аресте стало известно 28 июля. Полиция в связи с этим расследует возможный сговор с целью совершения тяжкого преступления, получения денег обманным путем и другие действия. По версии следствия, они совершались с 2022 по 2024 год. Максимальная санкция по наиболее тяжким статьям до 14 лет лишения свободы. Обвинение пока не предъявлено. В пятницу, 31 июля, на пляже Дасуди в Лимассоле пройдет первый Unplugged Sunset Social. Это бесплатная встреча, участники которой убирают телефон в сумку и проводят вечер за знакомствами и разговорами. Начало в 19:00. Организует встречу сообщество Unplugged Cyprus вместе с европейским проектом Oasis. Мероприятие продлится до 22 часов. Экранов, телефонов и любых гаджетов на площадке не предполагается. Вместо них обычный разговор и игры на знакомство. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Вопрос к родителям. А вы знаете каждую точку на теле своего ребенка? Если да, то наверняка вы регулярно осматриваете кожу малыша и посещаете дерматолога. Если нет, то напомню, остров входит в зону риска из-за активного солнца. Поэтому если вы пропустите странное новое образование или изменение уже имеющейся родинки, то повысите шанс столкнуться с негативными последствиями для здоровья. Имея в телефоне карту родинок, всегда можно проверить, появилась ли новая или изменилась ли старая. Самодиагностика в период между наблюдением у специалиста является залогом здоровья. Ведь иногда у детей может появиться специфический невус, темный, даже черный, блестящий и достаточно быстро растущий. Он же может выглядеть иначе, как розово-коричневый узел, который на родинку и не похож. Оба варианта – это разновидность невуса шпица, особая форма диспластической родинки. Раньше детям его сразу удаляли. Сейчас чаще советуют понаблюдать за образованием, проводя дерматоскопию каждые 2-3 месяца. Невус шпица опасен тем, что риск образования из него меланомы выше, чем из простой родинки. Если по итогу обследования врач примет решение об удалении такого экземпляра, то нужно сделать это только хирургически и с патогистологической диагностикой. Напомню, что паспорт родинок и новообразований можно оформить в центре «Леди Эстетик». Немецкое оборудование позволяет зафиксировать каждое пятнышко. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе и своим детям.
1: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют два.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию.
2: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
4: А по-настоящему веселые люди могут танцевать даже под аудиокнигу. Главное, погромче включить.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

4 место.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергии. О том, как ею наполняться с помощью еды и не только, Яна Соболева. В начале 20 века человечество обзавелось блендером. Люди полюбили коктейли за вкус и легкость. Ну а потом пришла мода на смузи. Густой микс из смешанных в блендере ягод, фруктов или овощей с возможным добавлением молока, сока, кокосовой воды, льда, орехов, меда и даже мороженого. Основной ингредиент смузи – это углевод. Напиток способен дополнить или заменить дневную норму клетчатки, очистить организм, простимулировать похудение. И все бы хорошо, но есть важные нюансы. Употребляя смузи регулярно в качестве заменителя полноценного обеда, вы рискуете пропустить очень важный этап пережевывания. Идеальный смузи тот, который можно жевать и употреблять один раз в день. Поэтому правило номер один – грамотно миксовать. Берите за основу зеленый овощ, шпинат или сельдерей, оставляйте часть ингредиентов в кусочках и дружите с орешками и семенами. Правило 2. Учитывайте свои особенности. Кому-то, например, нельзя пить смузи на голодный желудок. И правило номер 3. Решился на смузи? Заказывай детокс-программу в Meals Food. А на десерт лайфхак. Хочешь есть – пей. А через полчаса звони в Meals Food, чтобы заказать полноценный обед. И пока его везут, наслаждайся музыкой, читай или перевыполняй план.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show на русском радио Кипр.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show with Yanni Buzica.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
6: New music show. На русском радио Кипр.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
3: На Кипре полночь.
4: Спонсор часа Пунин Групп.
5: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Богом твой. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет
1: Русское радио Кипр.
0: Все будет хорошо.
2: На Кипре 2 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.